0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мое сердце переполнено радостью и благодарностью Богу за то, что мы имеем вот эту возможность говорить с вами. Живые звуки Божьего Слова да достигнут ваших сердец и приведут их к спасительной благодати нашего Господа. Мы коротко повторим прошлое ради тех, кто пропустил прошлую программу, а потом пойдем дальше. Мы говорили в прошлый раз о том, как израильтяне в своем бегстве из Египта дошли до Черного моря и остановились перед ним. Увидев, что египтяне гонятся за ними, они испугались и не знали, что делать. Но Господь повелел Моисею разделить воды моря прикосновением жезла, и воды расступились, и весь народ перешел на другую сторону безопасно, а гнавшиеся за ними войска фараона были потоплены в волнах сошедшегося над израильтянами моря. С благодарным сердцем воспели израильтяне благодарность Богу на другом берегу моря. Сегодня мы пойдем дальше. После избавления от нападения войск фараона, израильтяне пошли дальше в пустыню Син. Эта местность не была плодородной, как Гесем, в котором они привыкли жить раньше. Это была дикая местность, где ничего съедобного не было среди растущих на земле колючих растений. Не было также и воды, и люди начали роптать на Моисея и Аарона. Проходя через местность Мерру, они нашли воду, но не могли пить ее, потому что она была горькой. Мерра значит горечь, и поэтому эта местность называлась так. Народ начал жаловаться Моисею и просить у него помощи, и он обратился к Господу, как поступить. И Господь указал ему куст и сказал, чтобы он отломил ветку от него и коснулся воды, и она станет приятной и вкусной, и люди смогут утолить жажду. Господь хотел, чтобы народ научился полагаться на него, и сказал им: «Если ты будешь слушаться голоса моего, голоса Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, я не наведу ни одного из тех бедствий, которые я навел на египтян, но буду хранить тебя в безопасности во все дни твои, потому что я Господь, целитель твой». Когда народ пришел в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и они решили остановиться там на отдых. Скоро же и этого было мало для израильтян, и они снова начали роптать на Моисея и говорить, что лучше бы им было умереть в Египте, где у них были котлы с мясом и вдоволь хлеба, чем умереть здесь от голода. Моисей снова взмолился Господу, и Господь ответил ему: «Я пошлю вам хлеб с неба, и пусть народ собирает его ежедневно, сколько нужно на один день. Я хочу испытать их и проверить, будут ли они доверять мне и исполнять повеления мои. В шестой день пусть собирают на два дня, и я дам им больше, чем в другие дни». Моисей возвратился к народу радостный и сказал: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, потому что Он услышал ваш ропот и жалобы на Него. А мы что такое, что мы ропщим на Него? Это на Господа ропот наш, потому что Он вывел нас и теперь ведет дальше в Ханаан». Когда говорил Аарон к народу, и вот оглянулись они и увидели славу Господа в облаке, и голос был Моисею: «Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни что-то мелкое, круповидное, как иней на земле. И смотрели израильтяне и говорили друг другу: «Что это?» Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дает вам. Собирайте его каждый день постольку, поскольку каждый может съесть. По числу душ в каждом шатре собирайте». И сделали так люди, и собирали. Кто мало, кто много, кто сколько мог съесть. Мерили той мерой, которой сказал им Моисей. И у тех, кто собрал много, не было лишнего, и у собравших мало не было недостатка. Моисей сказал, чтобы никто не оставлял этой пищи до утра. Но некоторые не послушали его, и оставили до утра, и завелись черви, и оно стало издавать противный запах, так что никто не мог есть собранное на другой день. Утром рано собирали люди манну, хлеб с неба, и когда вставало солнце, она исчезала, как снег. На шестой день собирали на два дня, потому что суббота была святым днем отдыха и служения Господу, и манна не портилась и не заводились в ней черви, как в другие дни. В субботу не падала манна с неба, и народ ел то, что запас себе с прошлого дня. Нашлись также такие, которые не доверяли вполне Моисею, и вышли на седьмой день собирать хлеб, но ничего не нашли. Господу это не понравилось, и он сказал Моисею: «Долго ли будете уклоняться от заповедей моих и повелений моих?» И народ покорился Господу и отдыхал в субботу, в седьмой день недели. Манна была на вкус приятна, как лепешка с медом. Одну меру велел Моисей сохранить на все поколения народа память о манне в пустыне, и Аарон поставил эту меру перед ковчегом, где происходили богослужения, и она не портилась. Народ израильский ел манну 40 лет, пока не пришел в землю свою, где снова мог сеять и жать. Есть люди, которые говорят, что 40 лет — слишком длинный срок для такого путешествия, и что его можно совершить за более короткий срок. Верно, но эти люди забывают, что народ израильский не делал пробег через пустыню, а шел с женщинами и детьми, больными, стариками и скотом, и им нужно было часто останавливаться для отдыха, подкреплять силы, ожидать прироста в стадах. Иногда они по несколько месяцев оставались на одном месте, встречались со всякого рода препятствиями на пути, и все это занимало время. Мы будем читать об этом проведенном в пустыне времени, и вы сами поймете, что невозможно было пройти его за более короткий срок. И кроме того, у Господа в плане были именно 40 лет, как число символическое, которое еще в других местах Писания появляется несколько раз. Лично я верю, что это было так, уже потому, что так говорит Божье Слово, Библия, а она не ошибается. Вы знаете, дети, что это Слово достигло меня и вас только благодаря тому, что во всей истории человечества были люди, готовые отстаивать его до смерти. Был, например, человек по имени Поликарп. Он был личным другом апостола Иоанна, другого ученика Господа нашего Иисуса Христа, и одним из руководителей церкви в Смирне. Он был ярким светочем ранней церкви, но его арестовали и приговорили к смертной казни за веру. Перед тем, как сжечь его всенародно на костре, губернатор предложил ему еще один раз, последний раз, воспользоваться возможностью отказаться от веры в Господа Иисуса Христа. «Отрекись от Христа, отрекись и будешь жить». Что же ответил Поликарп? «Я служил ему 86 лет, и он ни разу не обидел и не подвел меня. Как могу я хулить моего царя, спасшего меня от гибели?» Поликарп умер на костре, но были и другие. Был, например, некто Джон Уиклиф. Кто это такой Джон Уиклиф, не знаете, дети? Вот я вам сейчас расскажу. Это тот человек, который спустя столетия после появления латинской Библии перевел ее на английский язык, разговорный, понятный простому народу Англии. Но его привели на суд, и он смело выкрикнул: «С кем, думаете, имеете дело? Со стариком на краю могилы? Нет, вы имеете дело со Словом Божиим». Спустя несколько лет после его смерти ненавидящие его люди выкопали его кости и сожгли их, чтобы удовлетворить свое чувство ненависти. Но пепел, который был брошен в ручей, как и влияние его жизни, поплыл в реку и из реки в море и во все концы земли. Это влияние достигло и нас, и многие поколения людей получили Слово Божие на понятном для них языке. Да вот еще была такая смелая женщина, которую звали Елизавета Уэлш, жена проповедника Джона Уэлша, проповедовавшего Евангелие по всей Англии и Франции. Его сослали из любимой Шотландии и приказали никогда не возвращаться на родину. Когда его жизнь приближалась к концу, жена пошла к безбожному королю Шотландии и сказала: «Я прошу, чтобы моему мужу позволили умереть в Шотландии». Король, сознавая себя господином положения, потребовал, чтобы возвратившийся Джон Уэлш поклонился его епископам, которые сослали его за проповедь. Тогда жена Джона ответила: «Он не кланяется никому, кроме Иисуса Христа». «Он должен будет поклониться моим епископам», — снова строго сказал король, — «или он никогда не увидит Шотландии». Щуплая, маленькая Елизавета подняла свой фартук и сказала: «Пусть лучше его отсеченная голова будет положена мне в подол». Наступило молчание. Она вышла. И что же? Голова ее мужа не попала в ее подол. Он умер в своей постели несколько недель спустя после проповеди Евангелия перед большой толпой. Но его жена подвергла риску свою голову. Они оба могли быть убиты. Да, были и многие другие. Но истории о них не вместились бы в наши 15 минут. Они прошли победным маршем сквозь века и принесли нам вечное Божие Слово. Они жили и умерли, и их преследователи жили и умерли. Всякая слава человеческая, как цвет на траве, но Слово Божие пребывает вовек, а это есть то Слово, которое мы проповедуем вам.

Цена неправды. Солнечный луч через распахнутое окно падал на рыжеволосую голову Димы. Мальчик, сидя за письменным столом, старательно выводил в тетрадке буквы, складывая их в слова и предложения. Его веснушчатый нос то морщился, то сопел, пока содержимое лежащей перед ним книги медленно, насколько позволяло умение первоклассника, переползало в тетрадку. Иногда Дима клал ручку на стол и мечтательно смотрел в окно, где хозяйничало лето, а после непродолжительного отдыха вновь брался за дело. Тщательно сверяя с написанным в книге, он выводил каждую черточку, каждую запятую, и даже точки у него получались красивыми. Наконец, работа была закончена. Дима не без удовольствия бросил ручку в ящик стола и закрыл книгу. Теперь можно было показать тетрадку дедушке. От этой мысли веснушки на его круглом лице заиграли, а уголки губ расплылись в довольной улыбке. Дима представлял, как дедушка, посмотрев эту работу, похвалит его. Собственно говоря, только ради этого Дима и старался. Ему нравилось, когда его хвалили. А дедушка, хоть и был человеком строгим и немногословным, хвалить умел. Если быть более точным, то несколько по-армейски кратких слов дедушкиной похвалы были для Димы весомее ободрения учительницы, которая тоже иногда хвалила его за успехи в учебе. Вот Дима решил пожертвовать 2 днями летних каникул, чтобы похвастаться умением красиво и чисто писать и получить одобрение дедушки. Застал Дима его в беседке за чтением книги. «Что это?» – удивленно спросил дедушка, беря тетрадку из рук мальчика. Он стал с интересом перелистывать страницы. А Дима думал, как бы преподнести свою затею. Мальчик только сейчас понял, что просто дать тетрадку – этого мало. Признаться, что все задумано ради хвастовства, он не мог. Такого дедушка явно не одобрит. «Так что это?» – переспросил дедушка, не поднимая глаз. Нужно было срочно что-то придумать. Дедушка не любил по несколько раз задавать одни и те же вопросы. «Это домашнее задание на каникулы». Идея показалась Диме блестящей. И хотя он почувствовал укор совести за сказанную неправду, но постарался не обращать на это внимания. Других вариантов он сейчас придумать не мог. Дедушка еще раз, уже более внимательно, перелистал тетрадку. Его серьезное лицо украсилось легкой, еле заметной улыбкой, а уголки глаз слегка спрятались в маленьких морщинках, верный признак того, что он доволен. Дима замер, не спуская глаз с дедушкиных морщинок, которые то появлялись, то исчезали, то вновь появлялись. Наконец, они показались над могучими бровями в виде глубоких задумчивых складок. «Молодец! Приятно, что ты стараешься!» Дима расцвел. Веснушки заиграли на лице, глаза заблестели. Он ожидал, что последуют еще приятные слова, которые согреют и заставят прыгать сердце. Но дедушка, закрыв тетрадь, вернул ее и добавил. «Но надо будет переписать. Тут несколько ошибок. Думаю, ты сможешь заработать твердую пятерку». Веснушки застыли, глаза погасли. Улыбка еще оставалась на лице Димы, но выглядела искусственной. Такого поворота событий он не ожидал, да и не хотел вовсе. Повторно переписывать огромный рассказ? Нет, только не это. «Может, и так пойдет?» – попытался возразить он. Но дедушка, очевидно, думал по-другому. Он добродушно потрепал внука по голове и сделал несколько отрицательных движений головой. «Нет, не годится. Если бы это не было домашним заданием, тогда еще ладно. А так надо поработать». Далее последовали наставления о том, как важно учиться исправлять ошибки, как труден путь к хорошим оценкам, насколько он важен и к каким прекрасным результатам приведет. «Давай так. Сегодня можешь погулять, а завтра займешься заданием», – сказал дедушка и вновь взялся за свою книгу. Не ожидая такого поворота событий, расстроенный Дима направился к дому.
Войдя в комнату, он с размаху швырнул тетрадку в угол, пнул ногой стул и сел на кровать, хмуро подперев голову руками. Он думал о том, что испортил 2 дня, и еще столько же придется испортить снова. А все из-за этой глупой выдумки. Признаться, было страшно. Переписывать рассказ не хотелось. А ведь придется сидеть и писать, писать, писать. От жалости к себе Дима даже пустил слезу. Одну, но большую. Тут его посетила другая мысль, от которой он немного воспрянул духом и мечтательно посмотрел в окно. А вдруг дедушка забудет? День-два пройдет, и можно будет не вспоминать про злополучную тетрадку. Ободрившись, Дима встал с кровати и, перемахнув через подоконник, выскочил на улицу. Прошло 3 дня, и уверенность в том, что все забыто, настолько овладела им, что он свободно гонял с другом по лесу, бегал на озеро, но... Вечером 3-го дня все, как обычно, собрались за ужином. Бабушка поставила на стол аппетитные ватрушки с компотом. Одну Дима уже уничтожил и принялся было за вторую. Как вдруг услышал. «Как твое задание? Готово?» Вопрос дедушки настолько шокировал мальчика, что он не сразу нашел, что ответить. Дима медленно перевел свой взгляд с ватрушки на дедушку. «Почему молчишь? Переписал рассказ?» «Нет», — вышло таким невнятным, что дедушка наклонился и переспросил вновь. Хотя второе «нет» было больше похоже на мычание коровы, чем на слово, дедушка все понял и спросил. «А почему?» Дима поежился на стуле и, положив ватрушку, которая в один миг потеряла свою привлекательность, попробовал оправдаться тем, что забыл. Но эта попытка вышла такой неуклюжей, что на серьезном дедушкином лице появилась улыбка. «Ты надеялся, что я забуду?» «Нет, так дело не пойдет. Задание есть задание, и его надо выполнить». Тут лицо дедушки опять приняло серьезное выражение. «Завтра займешься рассказом. Понял?» Дима заставил себя кивнуть, но это получилось у него опять неуклюже. С трудом доев ужин, он обреченно побрел в комнату готовиться ко сну. Следующие 2 дня показались Диме очень длинными. Время медленно тянулось за шариковой ручкой, которая выводила буквы на страницах новой тетрадки. Дима старался быть внимательным, чтобы не сделать ни одной ошибки. Тщательно сверял каждую букву и слово. Ведь золотые дни каникул были дороже всего, и очень хотелось больше не возвращаться к этой писанине. Наконец он закончил работу. 5 раз перечитал все и 10 раз отругал себя за то, что выбрал такой длинный рассказ. Еще через 3 дня тетрадка оказалась в руках у дедушки. Дима с трепетом смотрел, как тот читает его работу, как уголки добрых и вместе с тем строгих глаз снова то прячутся в морщинках, то появляются. Мальчик чувствовал себя неуверенно. Ему показалось, что дедушка читает рассказ дольше, чем он переписывал. Стрелки на часах и те перестали двигаться. Даже муха, до этого назойливо жужжащая, застыла на окне в ожидании. Складки на дедушкином лице с уголков глаз переместились на лоб и превратились в глубокие борозды. Дима понял, что дело плохо. «Возьми», — протянул тетрадку дедушка и попробовал улыбнуться. «Уже лучше, но осталось несколько ошибок. Надо будет переписать». «Ошибок?» — Дима не верил своим ушам. «Он же несколько раз перечитывал и проверял. Неужели что-то пропустил?» Тут он попробовал схитрить. «А где ошибки?» Он раскрыл тетрадь в надежде, что дедушка не заметит подвоха и покажет, что ему нужно исправить. Но дедушка только улыбнулся. «Нет, внучек, работать тебе. Твердая пятерка стоит того, чтобы потратить несколько дней». Эти слова прозвучали для Димы как приговор. Он представил, как эти несколько дней превращаются в огромного зверя и пожирают все каникулы. Допустить такого он, конечно, не мог. «У меня уже чистые тетрадки закончились.
«Писать негде». «Ничего страшного», — серьезно ответил дедушка. «Бабушка завтра будет в магазине и купит десяток тетрадей. Да и ручек несколько штук. А то вдруг паста в твоей закончится». Десяток тетрадей и несколько ручек оказались тяжелее мешка с цементом. Во всяком случае, услышав о них, Дима почувствовал себя придавленным. Перспектива провести летние каникулы за письменным столом возникла на горизонте и заслонила солнце. Дедушка попробовал утешить внука. Он прочитал из книги притчей несколько мест о трудолюбии и прилежании. Дима покивал и, получив разрешение погулять, пока бабушка купит тетрадки, обреченно поплелся на улицу. На следующий день за завтраком бабушка, улыбаясь, подала Диме упаковку тетрадок и несколько ручек. Дима посмотрел на этот подарок, как на мировую угрозу. Он переписывал текст, коря себя за любовь к похвале и обман. Да и хвалиться было нечем. Обман повернулся против него. Теперь, сидя за письменным столом, он пожинал то, что посеял. На новую работу ушло 3 дня, сопровождаемых потоками слез, пролитых втайне от всех. Более тщательно, наверное, еще никто не проверял свою работу. Наконец-то убедившись, что точность переписанного текста уступает разве что точности ксерокопии, он отнес тетрадку дедушке. Но как велико было его отчаяние, когда он получил тетрадку с печальным приговором. «Уже лучше, но некоторые ошибки остались. Надо переписать». Дедушка, как обычно, разрешил погулять. «На этой неделе отдохни, а на следующей поработаешь», — коротко сказал он. Так Дима и сделал. Новая неделя началась с письменного стола. И опять кропотливая работа, опять укоры самому себе за неправду, хвастовство, длинный рассказ. Опять сверка текста с книгой. И опять возвращенная тетрадь все с тем же приговором. «Надо переписать». И он опять переписывал. Так прошло почти все лето. Дедушка часто уезжал по делам, но каждый раз, вернувшись домой, проверял работу и печально хмурился, отдавая тетрадку на переписывание. И мальчик переписывал. Он уже выучил наизусть весь рассказ, но ошибки от этого не исчезали. По 3 дня в неделю пыхтел Дима за письменным столом, достигая совершенства в технике письма. Но ошибки неизменно оставались. Дима уже выучил весь процесс проверки. Каждый раз повторялось одно и то же. Он приносил тетрадку, дедушка ее просматривал и возвращал с приговором переписать. К концу лета дедушкины поездки сократились, и он чаще стал бывать дома. Может быть, поэтому сегодня все пошло по-другому. Посмотрев Димину писанину, он воскликнул. «Не может же быть такого! Одни и те же ошибки, одни и те же!» Дима апатично наблюдал, как дедушка дольше обычного держит в руках тетрадку и смотрит на него задумчивым взглядом. Вдруг складки на его пожилом лице ожили. Взгляд заблестел, словно в сознании возникла необычная догадка. «А ну-ка, принеси сюда свою книгу», — скомандовал он. И когда Дима нехотя поплелся к себе в спальню, начал его подгонять, словно боялся опоздать куда-то. «Быстрее, быстрее!» Дима принес книгу со злополучным рассказом, который он мог пересказать на память. Дедушка взял и начал перелистывать его. То, как он это делал, как при этом поднимались и опускались его густые брови, как удивленно качалась его голова, насторожила Диму и побудила внимательнее следить за происходящим. Заблестела маленькая надежда на то, что сейчас что-то произойдет. Так и случилось. «Удивительно!» — воскликнул дедушка, откладывая в сторону тетрадку и книгу. «Как я раньше не догадался!» Он пристально посмотрел на Диму, и складочки на его лице обнаружили глубокое сожаление. Дедушка посадил Диму к себе на колени. «Оказывается, ты все правильно переписал». «Все правильно? Ошибок не было?» – ошеломленно спросил Дима. «Все правильно», – повторил дедушка, – «но с ошибками. Опечатки были в книге,
и ты их старательно переписывал. Мне сразу нужно было обратить внимание на то, что в последних работах ты делал одни и те же ошибки. Но, к сожалению, я был слишком занят.

Дима молча слушал, опустив голову. Больше всего он хотел сейчас запомнить этот урок. Это был не урок письма. Это был урок, показавший, какую большую цену порой приходится платить тем, кто говорит неправду.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь возвращаемся ко второму стиху первой главы книги пророка Осии, в котором говорится: «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Здесь Господь приказывает Осии совершить нечто поразительное. Многие толкователи не хотят понимать эти слова буквально. В одном комментарии я прочел: «Бог не повелевает Осии взять в жены аморальную женщину. Он просто позволяет ему осуществить его желание жениться на Гомере, предупреждая Иосию о том, что та будет неверна ему». Печальный опыт пророка Бог использует для того, чтобы дать иллюстрацию своих отношений с Израилем. Мне кажется, это очень тонкий ход, позволяющий снять с Бога ответственность. Но эти усилия напрасны. Бог сам берет на себя полную ответственность за то, что совершает. Я понимаю этот стих следующим образом. Бог сказал Осии: «Иди». Когда я был маленьким, и мои родители говорили мне: «Иди в магазин» или «Иди в школу», я всегда воспринимал это как распоряжение. Когда Бог сказал Осии: «Иди», Он не просто дал ему разрешение жениться на Гомере, Он дал ему повеление. Осия был молод и жил в Ефраиме или Ефреме в Северном царстве. Он повстречал эту красивую девушку и сильно полюбил ее. Но она стала блудницей. Тогда Осия, естественно, не захотел иметь с ней ничего общего. Может быть, он и хотел бы жениться на ней, но никогда не посмел бы сделать этого в своем маленьком городке.

Ке, ведь Моисеев закон повелевал побить ее камнями. Что же ему было делать? Бог сказал ему: «Иди и возьми ее себе в жены». Фактически, Бог повелел ему нарушить закон Моисея. Кто-то скажет: «Как это ужасно!» Но не в том случае, если это повелевает Бог. Господь сказал: «Осе, ты был влюблен в нее, а теперь отстранился. Я не хочу, чтобы ты расстался с ней. Я желаю, чтобы ты взял ее себе в жены». С самого начала Господь показывает Осе, как Он желает использовать в Своих святых целях жизненный опыт пророка. Он сказал: «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Здесь он проводит параллель между физическим и духовным блудодеянием. Все это имеет прямое отношение и к современным верующим. И сегодня мы можем нарушать обещания, данные Богу, и тогда в Его очах мы становимся духовными блудницами. Именно об этом здесь говорит Господь, и очень недвусмысленно. Я бы хотел, чтобы сегодня проповедники были более решительны. Мы все время стараемся выглядеть очень милыми, и в результате у нас не получается общаться с людьми, говорить им с такой же силой, с какой обращается к нам Слово Божие. В стихах с 3 по 5 мы читаем: «И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изреэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изреэля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изреэль». Не только брак Осии, но также его дети становятся духовным уроком для израильского народа. Мы с вами помним, что дети Исаии также были своеобразным духовным посланием, обращенным к народу. Сына Осии звали Изреэль, что означает «Бог рассеет». Бог говорит: «Я взыщу кровь Изреэля». Изреэль — это также название города и название знаменитой долины, долины Армагеддон или Ездреалон. Ее история в прошлом долгая и кровавая, а в будущем она станет тем местом, где окончится последняя битва на земле. Бог здесь говорит о том, что Он рассеет Северное Царство. В 6 стихе говорится: «И зачала еще, и родила дочь». И он сказал ему: «Нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». Итак, Бог назвал ее Лорухама, и это означало, что она никогда не знала отцовской жалости. Она не была сиротой, она просто не знала, кто ее отец. Это имя раскрывает позор дома Осии. Через это обстоятельство Бог говорит народу Северного Царства, который предал себя идолослужению: «Вы не узнаете моей милости, потому что я не ваш отец». Богословы много спорили о том, существует ли та черта, переступив которую человек становится недоступным для благодати Божией. Хотя я не верю, что существует такое состояние человека, в котором Бог не может спасти его, я считаю, что если человек упорно отвергает Божью благодать и милость, то однажды он переступит эту черту. Это не значит, что благодать не сможет затронуть его, просто в человеке уже не остается ничего, на что она могла бы воздействовать. Я хотел бы привести один пример из моего служения. Однажды жена одного человека попросила меня прийти к нему и поговорить, потому что он был при смерти. Она попросила меня побеседовать с ним о Евангелии, и я исполнил ее просьбу.
Это был вежливый человек, и он внимательно меня выслушал. Потом он сказал: «Я хотел бы сказать, что я принимаю Христа как моего Спасителя. Именно это я и скажу. Но я обманывал Бога всю мою жизнь. Я каялся 25 раз. Я давал Богу обеты, но никогда не был искренен и снова отвращался от Него. Честно говоря, я даже не могу сказать вам, искренен я сейчас или нет. Во время его похорон я подумал: Боже, я надеюсь, что он был искренен, надеюсь, что Твоя благодать коснулась его. Вполне может выйти так, что вы будете обманывать Бога слишком долгое время, как это произошло с народом Израиля, когда Бог изрек: «Я больше не буду миловать вас». В 7 стихе 1 главы говорится: «И дом Иудин помилую, и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». «Но, — говорит Бог, — я еще не готов осудить дом Иудин». Почему он желает уберечь Иудею, но не Израиль? Ради Давида. Бог сказал, что ради Давида он не будет разделять царство во время правления Соломона. Снова и снова он повторял, что ради Давида он спасет Южное царство. Кто-то осудит такой подход и скажет, что это несправедливо. Не знаю, справедливо это или нет, но я благодарю Бога за то, что Он явил мне свою милость, что до сегодня Он был долготерпелив и милосерд. Я спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. На самом деле Бог говорит здесь так: «Я спасу их не потому, что у них есть сверхзвуковые истребители и атомная бомба. Я спасу их не силой оружия». Если вы прочтете 4 книгу «Царств», главу 19, и книгу пророка Исаии, главу 37, вы узнаете, как Бог чудесно избавил народ Южного царства в тот период. Но Он не спас Северное царство. Читаем 8 стих. «И, откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына». В Израиле младенцев вскармливали грудью в течение 2-3 лет. Итак, когда Ларухама перестала питаться грудным молоком, у Гомери родился сын. В 9 стихе говорится: «И сказал он: нареки ему имя Луамми, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом». Итак, 3-м ребенком стал Луамми, что означает «не мой народ». Если это слово поставить в единственное число, то получится «не мой ребенок». Происхождение 2-го ребенка было сомнительным. По поводу 3-го никаких сомнений уже не оставалось. И Бог говорит израильскому народу: «Вы не мой народ, и я не буду вашим Богом». Если бы этот стих был единственным в Библии, то я согласился бы с амиллинаристами, которые говорят, что Бог больше не желает обращаться к израильскому народу. Всем нам следует быть осторожными и не выдергивать из Библии 1-2 стиха, утверждая, что именно они-то и исполнились. Если мы прочтем все пророчества Осии, мы не сможем внятно объяснить, на основании чего утверждают, что Бог не желает более обращаться к израильскому народу. Особенно важен здесь следующий, 10 стих. «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого». «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить». Еврейский народ неоднократно пытались уничтожить. Только подумайте о том, что сделал Гитлер. Но вот перед нами удивительное пророчество о том, что Бог увеличит его число. «И там, где говорили им: вы не мой народ,
будут говорить им: «Вы сыны Бога живого». В те дни произойдет великое обращение к Богу. Бог не отвернулся от Израиля. Это совершенно очевидно в свете всего Слова Божия. В 11 стихе говорится: «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриеля». «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе». Нация воссоединится. К слову, никаких 10 утерянных колен просто не существует. «И поставят себе одну главу». Сейчас этого сказать нельзя. В среде их руководителей существуют разногласия. Глава, о котором говорится в пророчестве Осии, это, конечно же, Мессия. «И выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриеля». Какое прекрасное пророчество! Но я не согласен с той точкой зрения, что современный Израиль — это исполнение ветхозаветного пророчества. Подробнее мы остановимся на этом позднее. Открывая вторую главу книги пророка Осии, я могу сказать, что она начинается с еще одного важного пророчества об Израиле. В последних двух стихах предыдущей главы мы увидели, что, во-первых, израильский народ сильно увеличится в числе. Во-вторых, что в среде этого народа произойдет великое обращение к Богу. В-третьих, что северное и южное царство соединятся, так что 12 колен снова составят единую нацию. В-четвертых, что они поставят себе единого главу, которым будет Мессия. И в-пятых, говорит первый стих второй главы: «Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим, помилованные». Бог говорит народу, что приходит день, когда Он скажет: «Вы мой народ». Друг мой, Бог не отвратился от израильского народа, как мы ясно увидим это в главе 3. Очень важно, чтобы мы поняли это. Те, кто учат обратному, закрывают глаза на половину Ветхого Завета. А если мы хотим лишить Ветхий Завет его буквального значения, значит, мы имеем право на то же самое и в Новом Завете. Вы хотите лишить послания к римлянам или Евангелие от Иоанна, главу 3, стих 16, их буквального значения? Едва ли это возможно. Поэтому не стоит поступать так с Ветхим Заветом. Во втором стихе второй главы книги пророка Осии мы читаем: «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих». Израиль, как и Гомерь, оказался неверным и вернулся к блудодеянию. Бог говорит о том, что грех Гомери — это грех нации. Осия женился на девушке, которая была блудницей. И даже после того, как в течение некоторого времени они оставались мужем и женой, и у них родились дети, она снова обратилась к блудодеяниям. И все это время Осия любил ее. Величайший в мире грех — это не убийство, не воровство, не ложь, и даже при определенных обстоятельствах не прелюбодеяние. Судя по тому, что говорит нам Писание, самый страшный грех, который только может совершить человек, это предать того, кто его любит. Какое отношение это имеет к нашей жизни? Каков величайший грех, который может совершить христианин? Многие считают, что это убийство, ложь или даже зависть. Но величайший грех — это неверность Богу, который искупил вас и любит вас. Друг мой, это величайший грех. Бог говорит: «Идите к вашей матери и убеждайте ее. Скажите ей, чтобы она вернулась ко мне. Скажите ей, чтобы она отвратилась от поклонения идолам». Далее, в 3 стихе читаем: «Дабы я не разоблачил ее до нога,
и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. Если она не раскается, Бог осудит ее. Что касается Осии, то здесь мы видим, что он не был столь мягкосердечен, как пророк Иеремия. Думаю, он сказал: «Если она будет продолжать заниматься тем, чем занимается, я предам ее побиению камнями, у меня нет иного выбора». 4 стих гласит: «И детей ее не помилую, потому что они дети блуда». «И детей ее не помилую». Бог применяет грех нации к каждому человеку, который является частью этой нации. Они незаконнорожденные дети, и Бог осудил их. Судя по всему, в тот период истории весь народ Израиля обратился к поклонению идолам. Бог говорит, что он не смилуется над детьми Израиля, потому что они — дети идолослужения. Читаем далее, стих 5. «Ибо блудодействовала мать их, и осрамила себя зачавшая их, ибо говорила: «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки». И так она занимается своим ремеслом за деньги. Проституция связана с большими деньгами до сегодняшнего дня. Возможно, речь здесь идет о том, что Осия был небогатым человеком и не мог дать Гомере того богатства, к которому она стремилась. Поэтому она и стала блудницей. Таким же был и грех Израиля. Он обратился к идолам, что означало духовное блудодеяние. Израильтяне служили идолам так, как думали, что те даруют им пищу. «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду». Эти вещи необходимы для жизни. Шерсть и лен, елей и напитки — это роскошь. И это при том, что все эти вещи все время даровал ей ее любящий Бог. О, неблагодарность рода человеческого! И особенно христиан за все то, что Бог дарует нам. Я слышу столько жалоб по поводу повышения цен. Если и вы на это жалуетесь, то позвольте мне спросить вас. Вы сегодня ели досыта хотя бы один раз? Разве не так? Вам есть что надеть? Возможно, вы даже живете немного лучше. Как вы считаете, кто даровал вам все это? Возможно, вы скажете: «Я умный человек и много работаю, я обладаю всем этим благодаря своим собственным усилиям». У меня есть для вас новость. Бог даровал вам все эти материальные благословения. Именно Он дал вам ум, именно Он дал вам силы и здоровье, Он нашел работу для вас. Кроме того, именно Он создал землю с чистым воздухом и с чистой водой, освещенную теплым солнцем. А вы неблагодарны. Трудно представить себе еще более тяжкий грех. Верно, что мы живем во времена, в которые совершаются ужасные преступления — воровство, ложь, убийство. Но самые тяжкие грехи совершаются неблагодарными чадами Божьими. Я понимаю, что мои слова едва ли будут восприняты с восторгом, но в книге пророка Осии Бог обвиняет Израиль именно в этом. Читаем далее. В 6 стихе говорится: «Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих». Поэтому я считаю, что экономический спад в стране наступает по воле Божьей. Думаю, Бог обращается к нам через это осуждение. Если бы мир покаялся и услышал Бога, Второй мировой войны не было бы. Если бы мы посылали наших юношей в дальние страны в качестве миссионеров, нам не пришлось бы потом посылать их туда на смерть в качестве солдат. За всеми нашими проблемами стоит одна реальность. Мы не признали Бога. В 7 стихе говорится:
и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Наступает тот день, когда эта девушка, которая стала блудницей, теряет свою красоту. Ее любовники больше не испытывают к ней интереса, ее отовсюду гонят. Именно это и произошло с Израилем. Тогда народ сказал: «Вернемся к Богу». Дорогие друзья, грех против любви Бога, духовная неверность — это наибольший грех. Мы знаем, что рано или поздно Гомер придет обратно к мужу и поймет, что дома ей было гораздо лучше, что она оставила за спиною то, к чему так стремилась. Тогда она раскается и обратится к покинутой семье. Но каждому из нас следует задуматься о том, нужен ли нам этот путь, или мы в состоянии избежать его, оставаясь дома и не предавая явленную нам любовь. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.